Где был Китежград, там пусто все. Где же град теперь, княгинюшка? Бежи, голубушка! Если б не Китежград,

Самая простая. Сын Петра у дискуссии, он будет при дворе иметь успех.

0: не справлена. Ты слушаешь меня?
1: Где взять кухарку?
0: Где взять кухарку с Вены у соседки? Не знает ли дешевые так редки?
1: Узнаю.

0: плачу, но же не устану, поцелуй, узнайте на пиво.
1: Я говорила, много не возьмет,
2: но сколько же, чтобы...

0: вернулся со двора. Не скоро буду я обратно.
1: Пойдемте, маменька, пора.
2: Надеюсь скрепко на себя. Хорошо, долго без тебя.

0: побойник.
1: Открыта настежь дверь, разбойник!
0: Помилуй, Господи!
1: Злодей! Ах, дурно! Маменька, скорей воды!
0: Параша!
1: Где вода?
0: Куда укрыться мне? Старуха скоро придет сознание!